0: ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱵᱟᱵᱩᱞᱟᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮ
1: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱫᱚᱦᱚ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱢᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱵᱮᱠᱛᱤ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱮᱠᱛᱤ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱡᱳᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱛᱟᱨᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱞᱴᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱠᱛᱤ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ, ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱴᱮᱠᱥᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ, ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱳᱨ, ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱨᱤ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱱᱤᱭᱳᱜᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱳᱯᱮᱱ ᱴᱨᱮᱰ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱚᱵᱟᱫᱷ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱱᱤᱛᱤ, ᱠᱷᱳᱞᱟ ᱥᱮ ᱢᱩᱠᱛ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱤᱛᱤ, ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱴᱨᱮᱰ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱫᱚᱥᱥᱚᱵᱷᱩᱠᱛᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱚᱵᱟᱫᱷ ᱥᱮ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱱᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱮᱫᱟ, ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱥᱚᱫᱚᱥᱥᱚᱵᱷᱩᱠᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ, ᱥᱤᱞᱯᱚᱯᱚᱛᱤ ᱠᱚ, ᱵᱤᱱᱤᱭᱳᱜᱽᱠᱟᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱫᱚᱥᱥᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ, ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ, ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ, ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ, ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ, ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱫᱟᱠᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱᱥᱤᱞ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ, ᱵᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤ ᱠᱚ, ᱥᱤᱞᱯᱚᱯᱚᱛᱤ ᱠᱚ, ᱵᱤᱱᱤᱭᱳᱜᱽᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱣᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ। ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱷᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱯᱩᱸᱡᱤᱵᱟᱫᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱟᱞᱤᱥᱴ ᱠᱚ, ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴᱟᱨᱥ ᱠᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱴᱨᱮᱰ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱴᱨᱮᱰ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱲᱦᱟᱭᱛᱮ G7, G8, G20 ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱵᱟᱫᱷ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱱᱤᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱨᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱥ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ, ᱡᱚᱢᱼᱧᱩ, ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ, ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ, ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ, ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱢᱟᱱᱟᱣᱼᱵᱟᱛᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱩᱪᱤ ᱯᱟᱞᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ, ᱫᱚᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ, ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱞᱠᱩᱞ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽᱛᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱮᱱᱟ? ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱚᱵᱽᱵᱷᱚᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱤᱭᱩᱨᱳᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱝᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱵᱤᱯᱞᱚᱵ 1760 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 1840 ᱥᱟᱞ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱵᱤᱯᱞᱚᱵ ᱦᱩᱭ ᱯᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱳᱨ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱥᱟᱶ ᱫᱷᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱯᱩᱸᱡᱤᱵᱟᱫᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱣᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱚᱢᱟᱡᱽᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ